Господи, ну как ты, ну что дашь, мне, ну что дам, ты знаешь. Ядра. Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.